wọn lẹgbẹgbẹ, o yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ, fun wọn jẹbi ṣe wẹgbẹgbẹ, o yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ, o yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ, o yẹ fun wọn lẹgbẹgbẹ, fun wọn jẹbi ṣe wẹgbẹgbẹ. iPhone 1, iPhone 2.